Негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу-негу
Niego, niego, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali,